таананаалакииннартбу тарбиаруминарту тарбиаруминартуммариалуйаарту инуунгиттутит сит пиритуани фуамулеруни аалуами такуссуути таулаарту темалиуна наранниалуммиябу махаха наалкииннерумилебу

0: апперсортаа уяккарунэрсилаарми матаматума миксаану илсеи амигароякаттарнингинну тусарнеариллутигу аммалукингуллерпаами синнаксаатимингаартуми униккаартуми наангнеариллута тунгасуиннулуарми гитти тусарнерутукатактук саунеарпуси ткану оқарпунга тусарнерусукатайннугнеартук саувуси оқаруннаил диттиартунга канимакке Naalangnaartugutaakkuninga unnusaaju tungasuinnugitti.
1: Sidaktuame pivalleri Ukraine qarantisuuralaannu qaartujuulinni akongiliorutiqartittisimavu taakkuninga Russiakkunni aajuusimaju Russiakku akongiliorutiqarsimavu yoojoojo taakkuorsuululeri bingi qaartujuuralaannu qarantisuuralaannu qaartittiviorattarsimatillugi gaasimi amigarsilertuti аммалу тааккуа қарасоуякку ниувэссақартиуваттуи пеқутиқарбиги қаартиттивиоқаттарсиматиллуги нуққартиттисимаву ниувэссақарнэрми асигинни аммалу микиттуутиужуи пилерибиужуи миббингиллу аттортоқаттарсималлути тамаккунуга қарнатисиуралаану қаартиюлинну пулагатиужуи қиқартитоолерсимаваттути таманна Нарунеерисимаву унатарниужу ассуруннарниусмамма тааккунуга рашаккуангиоққаангинну тааккуалу таббани таққиужуми нируарнеқтақарниартиллуги қауимай тоожуи тааккуа нируартулериниуниарту оолутоуттиарниар матагу аммалу гавамалеринэрму ассуруннартуми саққиитиуннариақартути аммалу тааккуа унатартиссагияни атортоогиақатиуннариақартути илаги Russia miutoji kimeedakpu nunalikjua minni. Tamannalu kisiani sakkiisimangida unatagumangittuni naamassangittuni. Kisiani atangilimaa nunalikjua ippikusuppu niruannutta khadaadamma. Russia kusiniannirakximavu German ku tekkusidiri biginni taakua. Germani kuangijukaakku vinga pasittiloktidugu Moskaumi. Таква миббигиангани қаартиюралаани исумассарсиорту қаланнаммимма рашакку қаққу тааккуагу матуйониаммата German кунну пеққусилиқи биужуи нуналинганни силарджуалеринэрму министерю Сергей Лавров нерунеерилоққу таассуминга қитеққуунгутиллугу тейкани катинниқалоортиллуги киноелеринэрму Vladi Vostok ammalu taanna Berlin Germani kuangayuqqaakku vinga pasittiloortillugu taakkuninga Moskaumi pigiarsinasunnermatagu sugiutilinnu tabbani Leipzig Hall illuqutigiyangani teekani Bonnmi ammalu taanna Russian illuqutinga peqqusilerimbinga teekani Germani angiyuqqaakku viani Lavrov uqaqqu taakkuagu peqqusilerimbiujui Namminiriyommata taakkuninga Germanikkunni ammalu matujuuraalertuti teekani Moskaumi St. Petersburg ammalu Yekaterinburg ilasidduti taakkua kanutuinna kanuilu biuniaruti naruneersimmata immini ippikusuttiagimmata teemaa rasakku naruneerivui Iran mitto tuqaartitooqattarsimavui taakkua Amerikakku iligijangi Tamanna Iran qanigiyaaniittui nunalertuanguyui unnuanguyu pigiartookatakattarsimavu ammalu asinginni taavuni tariu akiani pivalliayui Iran ku tuqaartittiqattarsimavu amialigakku iligiyanginni taavuni tariu akiani qaartittikatassimavui qaartisiuqalaanni qaartiyuulinni tabbani Kuwait Bahrain ammalu taakkua Akigialoorpui qaartittiloortillugi amialigakku teekani Iranmi gavamakkungita taqqiyuusilerijingi uqarsimagivui amialigakkugu qaartittinnermata katititoyuni quviasuutiqartillugi ammalu inuugunniartuti italimoojui aannertuti illu 68 ngujui Bahrain pingajuanniuloortumi Kuwait naruneerilooqqu ikittuqaloommakku taassumunga Irene Iranian qangatisiuqalaaganu qaartiyuulimmu pigiartuoloortillugi teekani qiteqquu pigiarningani ammalu Said Saudi Arabia umiartuakku aullartittiyi kampaniujuyuqaqqu maqquugu iqqanaiartii umiartuermi